0: На рекорде.
1: А на наших студийных часах без 5 минут, поэтому самое время послушать гороскоп. У кого сегодня все пойдет не по плану, кто сможет сегодня легко раскрыть намерения окружающих, давайте узнаем прямо сейчас от наших таинственных звезд. И по традиции мы начинаем, конечно же, с вас. Овны, слушайте внимательно, заострите свои ушки и не забудьте эти советы имплементировать в вашу жизнь. Овны, сегодня ваши планы резко изменятся, но это пойдет вам на пользу. Случайная смена маршрута или отменная встреча приведет вас в интересное место и подарит положительные эмоции. Тельцы, вы наконец можете решить проблему, которую очень долго откладывали на потом. После этого у вас появится много свободного времени, которое стоит потратить на качественный отдых и пересмотр сериала. Близнецы, в вашей голове появится много новых мыслей, поэтому обязательно запишите их в телефон. Впоследствии одна из этих простых идей поможет вам легко выпутаться из сложной жизненной ситуации. Далее у нас рак. Сегодня вы четко поймете, с какими людьми вам действительно комфортно общаться, а на кого не стоит тратить время. Ориентируйтесь на собственные чувства, и этот день закончится приятным разговором за кофе. Далее у нас львы, и окружающие сегодня будут очень внимательно слушать вас и соглашаться с вашим мнением. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы спокойно обсудить давние бытовые ссоры и помириться с близкими. Девы, сегодня все пойдет, ну, совсем не по плану, поэтому просто расслабьтесь и подстраивайтесь под обстоятельства. Такая спонтанность поможет вам отдохнуть от жесткого графика.

0: lampe sub ușă și ascultam să încerc să aud ceva.
1: Dar cum? Părinții nu aveau acces?
0: Nu, nu aveau acces.
1: Ah,
0: cel mai interesant, именно в тот момент, когда сказали «нет, нет, нет, вы, родители, остаетесь тут», pentru că am mers și cu bunica, cu mama mea, deci a avut o echipă de susținere, Sofia, și la un moment dat când ni s-a zis «ну, ну, ну, ну, ну, вы рămâneți aici», «нет, нет, вы остаетесь здесь за дверью», София смотрит на меня и говорит: «о-о, проблемка».
1: Я era... Era cu gândul susținere, da?
0: Da, da, cumva.
1: Bravo,
0: se aștepta,
1: aplauze,
0: da, da, da, da.
1: Să vadă confirmarea mamei, a bunicăi.
0: Problemka, problemka, но, тем не менее, справилась она хорошо. В конце ей поаплодировали, и это мне очень понравилось. А после этого она сказала: «мам, ты знаешь, самое приятное было это спускаться со сцены, когда тебя аплодируют». И я подумала: нет, ну что-то музыкальное в ней все-таки есть, раз ей понравился этот момент, поэтому будем надеяться, что в августе будут хорошие новости. Ну а для всех тех, кто сдает экзамены в этот период, не бойтесь, не переживайте, все сложится наилучшим образом. Главное, позитивный настрой и

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну, как-то слишком быстро произошла наша игра в эроаффирмации. Неожиданно, буквально со второго звоночка, у нас одно место в финал ушло только что Филиппу. Но мы готовы сыграть еще с кем-нибудь. Мы сегодня вот прям с барского плеча решили дать еще одно место в финале. Тем более, что у нас четверг сегодня. Доброе утро! Кто у нас на линии, кто с нами готов сыграть?
2: Няца! Алло, не аузиц бине? Алло!
3: Слышу, привет, Юля, привет, Витя.
2: Cine e cu noi?
3: Угадай.
2: Nu știu, vrem să te prezinți.
3: Vlad.
2: Vlad, ai mai ajuns în final?
3: На прошлой неделе был в финале, но, к сожалению, увы.
2: N-ai câștigat marele premiu.
3: Не удалось.
1: Не удалось. А если бы выиграл, на что потратил бы деньги?
3: Да на что угодно, на топливо.
1: На топливо. Хорошая инвестиция. А куда бы поехал? Вообще, что собираешься делать в эти выходные? Вот, предположим, в пятницу ты выигрываешь, заправляешь бак и едешь куда?
3: На рыбалку.
1: Ты рыбак? Ты этим прям занимаешься?
3: Это мое хобби.
1: А как долго?
3: Ну, уже сколько лет здесь.
1: Какой был самый большой улов?
3: 8 килограмм.
2: Пескуешь ты аич прин Кишинов?
3: Сейчас нахожусь на Скулянке. К сожалению, в пробке.
2: Пескуешь ты ла Кишинов?
1: Рыбачишь в Кишиневе?
3: За пределами Кишинева.
2: Ладанчень?
3: Называется озеро Толкыново.
1: А, это частное озеро.
3: Да, село Донец.
1: Да. Село Донич, да. Рядом, кстати, Самонанка, там совсем недалеко. Я знаю, где это находится, и это, ну, не уверена, если это частное, но, тем не менее, да, одно мы от тебя, Влад, услышали, поэтому, к сожалению, не проходишь ты в наш финал.
3: Ну, хорошо.
1: Чао.
2: Да. Апропо,
1: приятное чувство и в то же время грустное. Одновременно и приятное, и грустное.
2: Ora e cu plasare de produs, Max Auto e alături de noi și oferă poziția numărul 2 în superjocul de mâine. La moment avem 4 finaliști, putem să îl identificăm pe al 5-lea, încredere la fiecare kilometru. Max Auto oferă mașini atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova și nu numai, ca să aveți călătorie frumoasă spre casă, spre job sau spre vacanța preferată. Hai să vedem cine e cu noi, linia numărul 1.
1: Так, доброе утро. Доброе утречко.
2: Здравствуйте. Чили е гуной.
4: А ну-ка посвятите меня в чем там прикол вообще-то. Только сел в машину.
1: Только сели в машину. Но мы играем в эроаффирмации. Играли хоть раз с нами в эту игру?
4: Во что еще раз?
1: В эроаффирмации.
4: Нет, первый раз слышу.
2: Нет, мультумим фрумос. Ай, пердон!
1: Бедный человек так и не понял, во что мы играем, что нужно делать.
2: Конечно.
1: И еще и проиграл сразу же.
2: Ну, вот, линия номер 2 стадия коннекта.
1: Надеюсь, он сейчас нас слушает, и теперь он точно знает правила, что в этой игре нельзя говорить слово «нет», и также нельзя говорить слово «да». Посмотрим, как справится следующий наш участник. Доброе утро.
2: Алло. Алло.
3: Алло.
1: А, вы уже дозванивались до нас, да?
3: Да, вы просто так от меня не ответите.
1: Да, еще раз проиграли. Сразу просто схода. Да.
2: Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, чинекуной.
4: Паша.
1: Пашка, доброе утро, Пашка. Первый раз звонишь сегодня?
4: Нет, третий раз звоню, три дня подряд проигрываю.
2: Да. Так у меня.
4: И сегодня опять проиграл.
1: Это четвертый раз.
4: Всего хорошего дня вам.
1: Чао, пока.
2: Алло.
1: Алло. Давай, вторая линия. Доброе утро.
5: Бонадимия.
2: Няца, нумеле, пренумеле.
5: Лилиана
2: дин Кишинев.
5: Корект.
2: Бине, Лилиана, ай мей жукат ку ной?
5: Антиор. А фост, аша,
2: клиент. Саптамана аста.
5: Катива саптамани орм.
2: Ай кештигат?
5: Cu părere de rău.
1: Dar dacă era să câștigi, ce ai vrea să faci cu banii?
5: Pe cheltuie.
2: Da.
1: Evident, logic. Logic, da. Pe ce?
5: Pe motorină.
1: A, pe motorină, undeva ai în plan să pleci, nu știu, la țară, pe la rude. Unde erai să pleci?
5: Undeva unde liniște. Și frumos.
2: Îți place liniștea?
5: Foarte mult.
2: Dar mașina e pe motorină?
5: Motorină.
2: Te auzim foarte slab, foarte. Adică te-ai pierdut practic. Tu ne auzi bine?
5: Da, vă aud.
1: Liliana! Chiar Maria. Încă puțin nu ai putut să te mai ții, Liliana!
2: Frumoasă e Liliana, frumoasă și Mariana.
1: Mai avem foarte puțin timp în emisie.
2: Dar vin reclamele, e
1: și
2: 8,
1: nici
2: 4,
1: nu reușim
2: 4,
1: să
2: nu
1: mai
2: reușim.
1: Jucăm acum. Dar continuăm, nu?
2: Da, de ce
1: al doilea finalist nu e găsit.

0: рекорде.
1: Как пелась песня «Cause we are young», да, и потому что мы молоды, почему бы нам и не поиграть сегодня в аффирмации, тем более, что наши телефоны красного цвета, пора кому-то ответить. Доброе утречко, кто с нами хочет сыграть?
2: Павел.
3: Павел, ай мы încercat azi?
2: Был разок.
3: Și cât ai ținut în emisie?
2: Буквально 2 секунды.
3: Dar ce s-a întâmplat?
2: Я растерялся и запутался, и заговорил лишнее.
3: Povestește-ne despre tine, unde ești acum?
2: Сейчас я стою возле дома, что еду на работу в пробке.
3: Ești în parcare?
2: Nu, nu sunt în parcare.
1: Nu sunt.
2: Ладно, ребята, попробуем еще завтра с вами сыграть.
1: Да, Павел.
3: Да, Павел.
1: Я на самом деле поддерживаю твою инициативу, потому что только через опыт приходит успех. Поэтому попробуй в следующий раз. Доброе утро.
3: Ляца.
4: Доброе утро.
1: Кто с нами?
4: Влад.
1: Влад, у тебя была сегодня попытка поиграть с нами?
4: Была.
3: Ну, ты лажь бы тут.
4: Мой концерт был.
3: Влад, спуне, де унде ешь оригинар?
4: Простена.
3: Din oraș.
4: Город.
3: Adică, da, din oraș ești originar. Te-ai născut, ai crescut în orașul Strășeni.
4: Vapte, jos cu tinele. Mă potom, pereiesc în Strășeni. Padalți de soare.
3: Și acum la fel locuiești în Strășeni.
4: Stănești?
3: Dar e greu drumul în fiecare dimineață de la Strășeni la Chișinău?
4: La 8 ani eu уже привык.
1: У тебя личное авто?
4: Офис мой, можно сказать.
3: Офис твой?
4: На выкуп машину.
3: Да, все. Там интерес.
1: Поняла. Хорошо. Ну, а вообще, например, на автобусе Страшенно Кишинев катался? Автобус или маршруточка?
4: Только на машине.
1: Только на машине. То есть ты не знаешь цену на автобус?
4: Понятия не имею. Угу.
1: Это плохо, мы хотели узнать, сколько стоит.
4: А зачем вам? Вы же тоже на машине.
1: Ну, хорошо все знать. Разве это плохо?
4: Я всего звоню. Я хотел вас поблагодарить, передать привет от своей супруги, от своей дочурки, за приз, который выиграл туши, брал туши.
3: Și l-ai ridicat deja voucherul?
4: Они уже успели хлопать, а я ничего не понял.
3: Deci totul este pe bune.
4: Очень.
3: Am înțeles. Mai devreme ai spus, ai scăpat un da.
1: Da, da,
3: bă-la
1: da.
3: Ai scăpat un da mai devreme. Așa, printre dinți, cumva noi l-am auzit. Dar am făcut liniște. Am vrut să aflăm cât de bune au fost acele sușe. Îți mulțumim pentru joc, Vlad.
1: Mersi, Vlad. Da.
3: Dar uneori... În jocurile astea, daurile vin așa, ca printre dinți, cumva. Bună dimineața!
5: Bună!
3: Cine e cu noi?
5: Pașa.
3: Pașa, ai mai jucat azi?
5: Da.
1: Ai!
3: Nici nu s-a așteptat că e la radio în emisie direct.
1: И проиграл, и сразу был слышен, знаешь, этот интонация разочарования,
3: да,
1: и все вместе.
3: Да.
1: Ну, бывает.

0: pune în fruntea unui proiect. Cei din zodia RAC, abordați cu succes o problemă mai veche, s-ar putea să descoperiți un secret profesional care va fi de mare folos în negocieri. Cei din zodia LEU, munca de echipă este extrem de favorizată, o prietenie mai veche se poate dovedi crucială. Fecioarele, imaginea voastră publică atinge un punct culminant. Este ziua ideală pentru interviuri sau prezentări de management. Balanțele, dorința de a călători vă acaparează toate gândurile libere din această zi. S-ar putea să primiți undă verde pentru deplasare internațională. Scorpionii, abordează cu succes discuțiile legate de finanțe. O discuție de rutină cu partenerul se transformă într-o seară plină de emoție. Săgetătorul este sub semnul parteneriatelor. Dacă aveți nemulțumiri în cuplu, astăzi aveți claritate mentală necesară pentru a le exprima. Capricornii, performanța de la job este uluitoare, însă nu amânați analizele de rutină sau vizita la stomatolog. Vărsătorul, inspirația plutește în aer, râdeți mult alături de copii sau de animalele de companie și bucurați-vă de momentul prezent. Iar cei din zodia Pești, simțiți nevoia acută de a petrece timp în intimitatea căbinului, puteți finaliza o negociere legată de casă sau de reparații. Acesta este horoscopul, le mulțumim partenerilor orei 8, ora ce conține plasarea de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Deja, fără 5 secunde, e și ora 9, prieteni, iar în această oră ne așteaptă și un joc ce ne place nouă. Sperăm că vă place și vouă. Neața! Pe moment am ezitat, zic, chiar e joi azi?
1: Да. Если вы слушаете эту фоновую музыку, значит, у нас прямо сейчас начинается черная коробка, друзья. Игра четверга. Легендарная игра, которая с нами с самого начала, с 21-го года. Может, 22-го, наверное, скорее, потому что мы начали где-то весной ее играть. Как раз для тех, кто не в курсе, для тех, кто с нами не с самого начала, расскажу вам маленькую предысторию, как вообще, откуда вообще зародилась эта игра. Мы тогда работали совершенно в другом офисе, в другом районе нашего города. К нам очень часто заходили, заезжали наши радиослушатели. Мы всегда всех угощали кофе, мы со всеми общались. И как-то раз к нам в офис заехал наш радиослушатель, если я не ошибаюсь, из Румынии он был, да? Он был из Румынии?
0: Ну, ай ин ведере де ачел пакет, который ни са адус ноуе. Ну. Era o persoană, gen un funcționar public, care nu a vrut să fie dat numele la radio.
1: Da.
0: Și a zis mai bine nu, dar...
1: Da.
0: Ne-a dus acea...
1: Da, он не хотел, чтобы мы рассказывали о нем в эфире, кто у нас был, да, но он нам принес гостинцы, пакет, где что-то было внутри. Ну, а мы решили, спонтанно так получилось в эфире, что, а давайте-ка угадаем, что нам принесли, мы сами не знаем, вот давайте угадаем, давайте посмотрим, что же в том, на тот момент это был черный пакет, который потом стал, превратился в черную коробку. И вот оттуда и зародилась наша игра абсолютно спонтанно, но очень натурально, да, то есть это не было выдумано, задумано, вымышленно, нет, все это произошло вот в прямом эфире, натурально как есть, и зародилась вот в такую большую игру, которую вы очень любите, которую мы играем каждый четверг, и сегодня не исключение. Сегодня тоже поиграем, что-то спрятали уже в черную коробку, что-то, что вам придется отгадывать, и если у вас это удастся, то мы будем только рады. Будем ждать правильные ответы в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова», где, кстати, уже буквально через несколько минут появится уже публикация для того, чтобы вы писали комментарии.
0: Cum preferi să joci, Julenca? De partea ascultătorilor sau de partea mea?
1: O, с тобой.
0: Cu mine?
1: Da.
0: Înseamnă că îți arăt și îți spun ce este astăzi în cutia neagră.
1: Da. Я отгадывать не особо люблю. Мне больше нравится интриговать, давать какие-то подсказочки.
0: Да, Юля любит интригировать, приятно.
1: Но не сильнее, чем ты, Виктор. Поэтому мы с тобой сработались.
0: Да.
1: Два сапога пара, знаешь, как говорят. Поэтому все притягивается. Но
0: Pot să dau două indicii acum?
1: Da.
0: Două indicii. Unul e mai puțin gras, altul e dolofan chiar. Deci

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, две подсказочки вы уже получили. Самое время получить и третью подсказку. А для тех, кто пропустил подсказки ранее, слушайте внимательно, потому что сегодня в нашей черной коробке предмет, который, во-первых, а, несъедобен, б, он практически белого цвета.
2: Да? Да.
1: Ну, в большей части.
2: Эрмари-парти.
1: По крайней мере, я другого цвета не видела никогда. Этот предмет, чтобы он был...
2: Или декор по undeva.
1: Ну... Даже не знаю, я лично не видела. Мне кажется, этот предмет всегда белый. Возможно, где-то существует других цветов, но я, по крайней мере, лично не видела.
2: Эй, бине, ин телеграмме.
1: Третью подсказку я хотела дать.
2: Да.
1: Сейчас или попозже? Виктор, как скажешь, так и будет. Сейчас или попозже?
2: Попозже.
1: Все, попозже.
2: Брёсе

0: spunem da, nu vă spunem nu, însă le vom citi și ne vom pune la încercare intuiția. Vată dulce, probabil, sau medicinală, Daniel scrie. Bint, disc de vată, pălărie, cremă, maiou, radio record. La noi sunt negre, în general. De obicei sunt negre.
1: Da, но были когда-то белые. Давным-давно. Одни из первых были белые.
0: Îl mai am pe unul acasă.
1: И у меня мой тоже есть. Мой, моя футболка.
0: Iată, varianta vopsea, eu cred că în general nu e bună, Ina, pentru că vopsea este și roșie și culoarea bostărie, cafenie, neagră și de oricare gen. Dar de obicei, vă spunem, ceea ce este în cutie neagră are culoarea albă. Pahar, filtru de apă, cablu de încărcare, var, minge de golf, piernă, săpun, bec, hârtie, radieră, lumânare, miel. Ok, bune variante sunt. Înghețată, da, înghețată, da. Este și cafenie.
1: Достаточно много уже вариантов было написано. Молодцы те, кто прислушивается сразу к нашим подсказочкам, пытается их сопоставить и дать какой-то вариант ответа, потому что это вас как минимум приближает к правильному ответу, а значит и к тому, чтобы сегодня выиграть нашу черную коробку. Я собиралась дать подсказку. Я это планирую прямо сейчас сделать. Это комбинация слов. Вот что вам нужно знать. Это не одно слово, да, всего лишь одно. Нет, это некая комбинация слов. Если вы хотите написать правильный ответ, то ваш ответ должен состоять из трех слов. Если вы пишете на румынском языке. Если же вы желаете написать, например, на русском языке, то там будут всего лишь два слова.
0: Окей, да, уйтаться, дорогие лоры. Noi am putea spune, eu aș putea da un mic indiciu. Da, e cam 9:26, cam grăsan este, cam grăsan. Dar oricum, putem încerca să-l combinăm cumva. Deci, ci că rădăcinile a ceea ce avem noi astăzi în cutia neagră au putut fi urmărite până în China sau din China antică sau Roma. Hai să calculăm așa, dar ceea ce este cunoscut de noi la acest moment, da, în anul 2026, s-a inventat de fapt în secolul al XV-lea.
1: То есть давным-давно, вы понимаете, друзья, да? 15 век – это примерно 1600, да?
0: Секул 15, 1400.
1: 1400, да. Вот примерно в те года впервые люди это придумали и подумали, а почему бы и нет? Надо и такое иметь. Вот, отлично придумали. И с тех пор это сохранилось.
0: Gata cu indiciile, vă dorim baftă, comentariile sunt deschise în Telegram și Natalia Gordienco la fel e pregătită cu piesa Minte-mă!

0: Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
1: Molțel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Molțel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Molțel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe molțel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Абрамцова. Вейкаперы
1: на рекорде.
2: Да, быстро время пролетело. Кто-то успел оставить комментарий, кто-то прослушал все наши подсказки, сопоставил их и написал нам правильный ответ. А кто-то ждет или ждал, точнее, чтобы мы пошли в эфир и еще какую-то подсказочку дали для того, чтобы вы написали правильный ответ. Я, в принципе, это и собиралась сейчас сделать. Напомнить вам, что мы, друзья, играем в черную коробку. Не знаю, почему звучит именно этот у нас, это фоновая музыка. У нас вообще по программе. Виктор, черная коробка, Виктор. Исправляем ситуацию. О, оп.
3: Да ну, Ира моя веселая.
2: Ну, ты знаешь, что-то должно оставаться неизменным, не соблюдая тренда. Друзья, черная коробка в самом разгаре. Осталось 3 минуты до конца эфира. Посмотрим, справились ли вы с заданием. Напомню вам, что сегодня мы спрятали что-то несъедобное. Чаще всего это именно белого цвета. Это состоит из нескольких слов, да, комбинация слов. Вот так было бы правильно. И еще одну подсказку чуть ранее дал Виктор. А что ты сказал, Виктор, в конце? Какая подсказка была последняя?
3: 55 de mii de dolari a costat... Cea mai scumpă vândută la o licitație această chestiuță sau
2: acest
3: obiect.
2: Самая дорогая продажа этого предмета однажды произошла давным-давно. 55 тысяч долларов стоил тот самый предмет.
3: În 1997 a fost această licitație.
2: Буквально 30 лет тому назад. Да, и за такие деньги можно купить этот предмет. Кстати, вы сейчас уже буквально через пару минут узнаете, что же мы спрятали в черной коробке. Давайте пробежимся по всем вашим вариантам, потому что мы вам сказали, что что-то правильное мы там видели. Сейчас посмотрим, если мы получили точный правильный ответ. Что нам пишет Олечка? Олечка говорит, наверное, это какой-то гипотез.

0: era dolar.
1: Așa.
0: Știi? Cu 55.000 e un bogătan din ăla, serios, care, da, gen Bill Gates, primele calculatoare pe care le-a făcut. În fine, câteva curiozități despre această minge de golf. Deci, există o șansă din 12.500 ca un jucător amator să reușească să bage mingea din prima lovitură în găurică, știi? 12.500.
1: Один случай на 12.500.
0: Да, да, да.
1: То есть, чтобы с первого раза попасть в ту самую лунку,
0: да? Да, в лузе.
1: Да. Ну, в лузе.
0: В фине. Лизу.
1: Луиз.
0: В бузунар, аша.
1: Карман, в карман! Она так это говорится правильно. Я не знаю, если честно.
0: Да чего я ни разу, миллиард там,
1: не, но я уже поняла, да. Я ни разу в жизни в лунку вообще, я знаю, так говорят, лунку? Но я могу ошибаться.
0: В лунка-быку луй.
1: Ни разу. Лунка, да, все правильно. Да? Вот я даже перепроверила, потому что, ну, по памяти я помню, что это именно лунка, но как... Я ни разу не играла, вот скажу честно. Хотя я ничего знаю, ты, что у нас в Молдове есть гольф-поля.
0: Да, сын.
1: Да, я даже видела пару видео от знакомых девочек, которые поехали туда и провели некий девичник на этих...
0: Да, ну, какой-то пеленгачирк, пеленгачирк.
1: Мне кажется, чуть-чуть за городом
0: находится.
1: Doamnelor
0: și domnilor, voi sunteți foarte mulți care ne ascultați la acest moment. Unde în Chișinău sunt terenuri de golf? Pentru golf.
1: Da, da.
0: Mie mi se pare pe acolo pe la Cir, dar pot să mă greșesc. Este un teren din ăla așa super verde și...
1: Мне кажется, это как раз-таки находится в сторону...
0: Дондюшана.
1: Слобозия душка. Мне кажется, это я серьезно.
0: Слобозия душка.
1: Да, да, я серьезно тебе говорю. Это, мне кажется...
0: Вода,
1: да, да, да, да, да. Но я могу ошибаться. Что я хотела сказать еще про гольф? Оказывается, вообще существует некий гольф-словарь. Да-да, гольф-словарь, да, то есть есть терминология определенная для тех, кто...
0: Hole in one.
1: Это когда забиваешь с первого раза.
0: Да-да, hole in one.
1: Да, и я знаю, что есть еще некие термины, которые используют только во время игры в гольф, и люди, которые занимаются этим профессионально или на каком-то более таком среднем уровне, вот они знают и даже учат вот эти слова для того, чтобы объясняться и для того, чтобы понимать друг друга во время игры.
0: Iată, la Sculeanca, lângă lac, Evgenii scrie, Antonin Deleu este la Chietrosul Anenii Noi. Da? Serios? Chietrosul cât ar fi? 20 de kilometri până acolo, 15 kilometri, de aici, de la noi, de la Botanica, dacă am luat. Mai sunt ca pe undeva, e chiar o informație de care, gen, aș avea nevoie. Nu știu, n-am încercat niciodată pentru o primă experiență, dar nu știu unde să...
1: Единственное, за что я бы попробовала, всегда у меня было это впечатление в голове, мне всегда нравилось, знаешь, когда вот в этих американских фильмах показывали, как едут играть в гольф, ну, чаще всего дедушки и бабушки.
0: Și din urmă, un bărbat te învață cum să dai cu...
1: Нет, Виктор, нет, это не тот фильм. Я про другое. Я про то, когда они для того, чтобы дойти до своего поля, садятся в такую маленькую белую машинку, знаешь, гольф-машинку,
0: да,
1: и их везут с одного вот места в другое. Вот мне всегда этот момент нравился больше всего из всего, что я видела про гольф. И еще я, как и раньше, в принципе, да и сейчас, никогда не понимала, как можно с такого большого расстояния вообще попасть в какую-то, простите, лунку? Ну как это возможно?
0: Вообще?
1: Или я с моим астигматизмом? О какой лунке вообще идет речь? Там 200-300 метров, там же очень большие расстояния, правильно я говорю?
0: Да,
1: есть и близко. Есть близко, а есть, которые вот далеко-далеко.
0: Да, да, и лакетрос, и с примирением колу.
1: И мне всегда было интересно, вот игроки, которые играют в гольф, у них что, есть каска в ухе?
0: Да.
1: Каска?
0: Да,
1: потому что как они знают?
0: О, пиртица, где рача гаура. Да, что
1: бежит кто-то. Попал! Как это происходит вообще? Вот среди всех наших радиослушателей, интересно, есть хоть кто-то, кто и вправду хоть раз играл в гольф? Давайте поговорим об этом в этом часу.
0: Eu cred, da, putem vorbi, dar plusuri nu vor fi aici în Telegram. Apropo, ziceai de acea mașinuță la Chietros cu motoblocul.

0: Călănari and Abramțova.
1: Noi am revenit, ora 10:36 de minute. Bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat alături de noi. Vorbim despre golf. Avem și câteva recomandări unde în țara noastră, sau referindu-ne la noi ca prezentatori locuind în Chișinău, prin jurul orașului sau un oraș unde pot fi găsite aceste locații. Da, vă mulțumim pentru recomandări. Să știți că o minge de golf, da, cum arată ea, are niște adâncituri, niște gropițe. Se spune că o minge de golf are în jur de 336 și până la 450 de adâncituri. Știi pentru ce sunt ele? Ele nu sunt un zadar, au o destinație.
2: Удиви меня, удиви, да. Виктор, потому что про гольф я на самом деле мало что знаю, только то, что когда-то видела в фильмах, больше ничего.
1: Dar minge de golf, sigur că ai văzut încă de la tabără de odihnă.
2: Da, потому что у нас там была игра на соревнования, кто забьет мяч в лунку. Но это была, знаешь, такая короткая дорожка там, ну буквально, ну может быть 5 метров этой дорожки было.
1: Ну, оркум был... емулт, оркум емулт.
2: Да, да, но я не выиграла тогда в тех состязаниях, поэтому это все, что я знаю про гольф. Ну, рассказывай, зачем столько лунок?
1: Да, фără aceste gropițe, o minge ar zbura doar pe jumătate din distanță, pentru că adânciturile creează un strat subțire de aer care reduce rezistența și menține mingea în aer. Deci e și aerodinamică în acest joc. Plus la toate, din curiozități am aflat că în 1971 astronautul Alan Stepard a devenit primul om care a jucat golf în spațiu. Cu o singură mână a lovit două mingi de golf pe suprafața lunii. Iată, fotbal cred că nu s-a jucat pe lună, dar golful, bun, și mingea este nițel mai grea cumva și gravitația altfel influențează acolo.
2: Интересно, конечно, рекорды, учитывая, что ну, насчет Луны я бы, конечно, там прям супер поспорила бы. Я до сих пор не верю в эту теорию, что кто-то побывал на Луне именно в виде человека.
1: Ты не думаешь, что ажунс по Луне?
2: Нет, думаю, нет.
1: Эй, буна
2: диминация. Я думаю, что... Я тебе серьезно
1: да
2: говорю.
1: Да ты чешка, что ты по Луне?
2: Ну, я просто не верю в это, вот.
1: Мы спорим, как крызи по Манту и Плат.
2: Нет, тут я верю в стандартное видение нашей Земли, про то, что она круглая и так далее.
1: Ну, ты серьезно я ворбит акум?
2: Я абсолютно серьезно. Я не верю про то, что кто-то был на Луне. Я верю, что это все было, так скажем, инсценировано. Да, серьезно, Виктор, да, да. Я имею право иметь свое мнение по этому поводу. Спасибо. Ну да, потому что совсем недавно астронавты облетели Луну и наконец-то увидели часть...
1: Снова ступенями.
2: Нет, не увидели там никакие гольф-поля, да? Не, на самом деле облетели Луну, да, и впервые увидели какую-то, ну, увидели ту другую сторону, черную сторону Луны. А насчет того, чтобы приземлиться, и прям вот там человек был, нет, я считаю, что это, ну... fake-ovă informație.
1: Dar știi de ce?
2: Почему?
1: Deci noi vedem doar o parte a lunii.
2: Ну, потому что она вот так все время крутится только одной стороной. То есть, точнее, она не крутится.
1: Да.
2: Да.
1: Adică rotirea ei se întâmplă exact doar cu o singură parte.
2: На самом деле было очень много.
1: Și мереу есть
2: очень acolo. Много видео, очень много документальных фильмов, где опровергают тоже эту теорию, что кто-то был на Луне. И даже те съемки, которые якобы есть с этого момента, там, ну, просто все законы физики не работают. Почему я и не верю в подлинность этих видеосъемок, потому что я считаю, что это выдуманное. Вот. А то, что там еще кто-то и на Луне гольф играл, ну это вообще, это просто сейчас меня очень сильно поразило. Точно нет. Тут еле-еле китайцы, кстати, единственные, кто собрал грунт с другой стороны Луны, да, китайцы. И они единственные, у кого есть экземпляр грунта с черной стороны Луны. Нет, это не человек был, это был посланные специальные, как же они называются, ну, не дроны, а специальные...
1: Робот.
2: Да, роботы. И только они собрали. А чтобы там еще кто-то на той стороне играл в гольф, это вообще... Это новость прям смешная.
1: Nu, mi este amuzant faptul că tu nu crezi că pe Luna a aterizat un om.
2: Da, не верю.

0: Пономарь энд Абрамцова.
1: Вейкаперы
2: на рекорде.
3: Eu văd câteva comentarii din Telegramul nostru. Fața de noi, Vecislav, sunt de acord cu tine, Iulenca. Dar Vane zice, eu de obicei țin cu tine, Iulia, dar acum nu.
4: И как всегда, мнения разделяются, да? Ну, знаете, на самом деле это такая тема, на которую можно очень долго говорить, под которую можно очень долго спорить, во-первых, и на эту тему можно и вправду прям до драки дойти, я уверена.
3: Это лично у тебя скульта тянут.
4: Но этим мы заниматься не будем. Знаете почему? Не потому, что кто-то боится, а потому, что у нас времени эфирного осталось совсем мало, во-первых. А во-вторых, каждый человек имеет право на свое собственное личное мнение. Я
3: право
4: всегда придерживаюсь этого. Поэтому я даже не собираюсь кого-то переубеждать или спорить, или доказывать что-то. Я считаю, что можно просто посмотреть кучу документальных фильмов, почитать про это. Или, не знаю, это крайний, конечно, случай, спросить у тех людей, которые побывали на Луне, побывали ли они и вправду. Кстати, из тех четверых, да, которые когда-то, ну, как будто бы

0: обычно их слушаю, а не смотрю, потому что смотреть у меня нет времени. Но, тем не менее, друзья, я вас призываю всегда оставаться усведомленными. Для этого есть очень много информации. Главное, конечно, эту информацию фильтровать. Это тоже очень важно. И не только информацию, которая поступает к вам, но и мысли, которые к вам приходят, и слова, которые вы говорите, и даже те мысли, которые у вас, знаете, молниеносно пробегают в голове, их тоже нужно уметь фильтровать.
1: Словно
0: выбирать вещи в гардеробе.
1: Don't trebuie pentru că deja e ora 11. Mama, știi?
0: О чем?
1: Ну, мама, știi?
0: Про что, Витя? Не знаю, про что ты.
1: Да ну, despre ce vorbim acum?
0: Только что?
1: Păi, asta e o intervenție asta.
0: Ну,
1: мама, știi?
0: Про разное. Про луну?
1: Да.
0: Ну, знает.
1: Тата, știi?
0: Знал?
1: Соцу, știi?
0: Да.
1: Și cum trăiesc așa?
0: А вот весело, очень весело живут.
1: Bun.
0: На самом деле, это очень интересная информация, Виктор. Я тебе поскидываю потом то, что я читала.
1: Bun, mă, lăsând gluma la o parte, fiecare om își are părerea și are dreptul la părere personală. Nu e nicicum, nicicum nu poate fi interpretată această informație. Julienca, asta e o zi minunată. Ribitulici, o zi fantastică. Mâine ne auzim de la 7 fix în ziua, în dimineața, în ultima zi de muncă din săptămâna numărul 2 din această vară. Și vă strigăm până atunci.
0: Ciao! Ciao!

0: Реклама.
1: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Кару МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на Кару.МД. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Кару МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md. 0798832.
7: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music.

0: started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Kilat Record Club.